0: Точно е 1 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара. Бубамара хит.
1: Джими Роджерс, Ривер Радика.